с нашим союзом не стрелять. С кем я мсуклись, ты кайсавлей выпакила. А ты кишири дотилей, а шлак суке крикес. Но слыка сердце.